0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Нібы то плач, нібы то стон панада сно.

0: в окно. Я прошу тебя вечер пошукать. Я хочу колеровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацэ. Каментар.
1: Пры мікрафоне Ева Барадзілоўская. Выстава «Галасы», прысвечаная палітвязням, адкрылася ў Варшаве 28 красавіка і будзе адчыненая для наведвальнікаў да 12 траўня. Так што час яшчэ ёсць. Праект уключае 5 візуальна-гукавых інсталяцый, якія распрацавала мастачка Кацярына Яўдакімова. Тэксты для навел падрыхтаваў пісьменнік Сергей Антонаў, а аўдыячастку агучылі беларусы, якія пакінулі краіну за рэпрэсіі. Таксама гасцей імпрэзы чакаў інтэрактыў. Пра яго і выставу ў агульным Кацярына Яўдакімова распавяла журналіст беларускага радыё Рацыя Марыне Сабіцкай.
0: Каментар.
2: Открываецца выстава ў музеі Вольнай Беларусі. Прычым яна гэтым разам паказваецца ўжо ў Варшаве не ўпершыню. Але гэты вернісаж для цябе, як для аўтаркі, чым адметна?
3: Тем, што сюда можа зайці і папасць і насладзіцца любой жылаючы. Всё-такі встреча в Бельведэре была в узкам кругу встречи з дыаспорам прэзідэнта Польшы, а здесь, ну, это просто адкрыта, хоць па два раза, хоць па тры раза. Поэтому это для меня большая радасць і большой праздник, что наконец-то я смогла представить свою работу широкой публике. Вот прям радуюсь, и сегодня еще такая одна радостная новость прилетела про нашего Анжея. Поэтому для меня сегодня просто двойной праздник, такая символичная выставка про политзневоленных, и 5 человек еще вышло.
4: Очень-очень рада.
2: Мне падаецца, што яшчэ твой аўтарскі почырк заключаецца і ў тым, што ў цябе заўсёды нейкі інтэрактыў назіраецца на падзеі. Гэтым разам у чым яго сэнс?
3: Мне прыятна слышаць, што гэта ўжо считываецца як мой аўтарскі почырк. На самом деле не ставіла такой задачы, і, наверное, у меня это просто как-то так натуральна получается. На этих бумажках, символичных малявах, простите за жаргон, но уж так называется весточка, которую нужно из-за стенок вынести на волю, на ней напечатаны 4 QR-кода с 4 инсталляциями, и таким образом, один передав другому, может даже не посетив выставку, но услышать их, услышать те истории, которые на самом деле истории не про 4 конкретных людей, а вообще в целом про наше общество. Ведь новеллы посвящены там не только людям, которые на сегодняшний день находятся в застенках, но и тех, которые, как мы, уже по эту сторону решетки. И мы тоже собираемся по крупицам и строим жизнь в неволе. Ну, потому что наша воля, она дома, там, где наш дом, там, где хорошо. Здесь мы все-таки, я не знаю, как кто адаптировался, но для меня все равно это еще остается очень болезненной темой. Я не отгоревала. И по большому счету 2 новеллы и 2 инсталляции посвящены, да, вот именно людям, которые уже оказались по эту сторону решетки.
2: Ці атрымлівала ты нейкія фідбэкі ад людзей, у першую чаргу экс-палітвязняў, тут ужо на волі, пра свае працы?
3: Скажу так, у меня новеллы озвучивали люди, половина из которых политзаключенные. И, наверное, вот их фидбэк был самый-самый сильный для меня, насколько я попала. И новеллы-то я не писала, новеллы писал Сергей Антонов. Это была очень классная творческая коллаборация художника и писателя. И да, попадание было, и мне больше всего нравится в том, что Сергей не описал это как документалистику, он придал этому такой художественный образ, не исказив сути. И вот в этом, мне кажется, вот просто сила этих рассказов.
2: Распавядзі, калі ласка, як агучка менавіта сама адбывалася? Наколькі гэта было кранальна, со слязьмі і гэтак далей?
3: Для начала я ставила перед собой камеру и записывала голосовое сообщение, для чего мне это надо, не просто написав, не просто позвонить, мне кажется... Ну, просто всем своим видом и голосом передавала, насколько для меня это важно. И каждый, кому я обращалась, ну, это же тоже про доверие, про все. И люди с радостью откликались, озвучивали. Кто-то в студии, кто-то дома на диктофон. Потом пересылали мне файлы. Мы их обрабатывали и уже заливали на YouTube. И мне очень важен был такой момент, вы знаете, как в поезде знакомишься с человеком. Он тебе так искренне рассказывает какую-то такую очень трогательную историю. Те, которые новеллы озвучены на польском языке, кто-то смущался. получался, у меня там недосканальный акцент, и говорю, это круто, это то, что надо. На самом деле, это же не наш родной язык, и даже вот эта недоскональность акцента, мне кажется, добавила еще больше вот такой изюмины, какого-то такого душевного и очень искреннего повествования о том, что произошло.
2: У связи с тем, что сегодня был выпущено Анджей Пачобут, ты не изъявилась думка створить еще плюс одну некую додатковую фразу, как я нарешься огучил так само?
3: Нет, потому что все образы и все личности, которые у нас в новеллах, это собирательные образы. Столько потрясающих людей, каждый со своей историей оказалась там, о них можно рассказывать просто бесконечно. Вот на этом фризе, который я делала, должно было поместиться 8800 фамилий. Невозможно написать 8800 новелл. Поэтому, чтобы никого не обидеть, не обделить вниманием, это собирательные образы, и это наша общая такая боль без имен и фамилий.
1: Я нагадаю, что выстава «Голосы» будет отчиненная для наведывальников до 12 травня. Ну а на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюся. Сустрянемся про стыдень на вольных хвалях белорусского радиорация.
4: All human rights for all. Высокий ропос живого стейсис висьянс.
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе правы человека для всех.
0: Весна. Правоборонча передача на белорусском радио «Рация».

0: Радио Нація. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: На годинниках у Польщі 8 годин 17 хвилин, у Білорусі 9 годин 17 хвилин. Я ще раз вельми сердечно вітаю усіх слухачів, тих, які я вже дзесьці ідуць на працу або працуюць, і так само тих, які я сьогодні адпачываюць. Сьогодні день даволі холодны. Некалькі папярэдніх дзён давала нам многа сонца, а сёння трэба чакаць, на жаль, толькі і выключна дажджу. А ў нашай праграме будзем развіваць крыху тэму, якая паявілася ў навінах. Беларусы вільні сустрэнуцца з экс-кандыдатам у прэзідэнты і былым палітвязнем Віктарам Бабарыкам. Сустрэча з палітыкам пройдзе ў нядзелю 10 траўня ў беларускім замку. Сустрэчу арганізавала гаспадыня беларускага замку і кіраўніца валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава. Пра сустрэчу, якая мае адбыцца, з ёй паразмаўляла наша калега Тачана Смоткіна.
2: Вы 10 травня организуете у замку сустречу с Виктором Бабарыком. Ось распавядзіце, да, ласка, про гэтую сустречу, что там будет и что плануется, окромя его, может, кто-то приедет.
3: Нет, когда соберется Мария Колесникова, она тоже к нам приедет в гости, в этот раз ее не будет. Просто приезжает Виктор по своим делам, мы познакомились с ним и как-то нашли общий язык. И когда он сказал, что он будет, я говорю, будете у нас в гостях, заезжайте, будете в Вильнюс заезжать, он говорит, я как раз буду. Я говорю, так вы, может быть, готовы встретиться с людьми, которые вам относились с большим доверием, большой, дали вам все-таки в 2020 году, скажем, за вас прямо большое количество людей было готово подписаться. Он говорит, я буду с большой радостью, отвечу на вопросы, поговорим откровенно. То есть если есть у людей сомнения, ну, я с радостью отвечу на все, что возможно. Поэтому мы будем рады вас видеть. И вас лично, и, конечно, сам, я уж не знаю, как правильно сказать, радио, ездят. Будем рады видеть там. Еще мы еще не решили, в каком формате у нас будет проходить через неделю. Вторая история, которая будет как рефлексия после игр,
2: которые Владимира прошли. Мацкевича, которую вот все зараз обмерковывают.
3: А так всем не важно, что они все обмерковывают.
2: Вы так само удельничали у гульнях?
3: Да.
2: До речи, да. Какое ваше меркование?
3: Не буду рассказывать, о чем и как, но я просто скажу, что это, пожалуй, единственное за долгое время мероприятие, которое прямо искренне объединило людей, которые готовы себя, скажем так, подарить, ну, не знаю, отдать Беларусь. Это прям было желание людей что-то делать. Очень полезная вещь. Это была работа. У нас не было времени, как все смеют там, типа, в спа, не было времени для этого. Это было прямо настоящее. А это было, ну, знаете, я как в прошлом человек ученый, я могу сказать, что это прямо мозги кипели в хорошем смысле, потому что и все люди, там не было, знаете, вот даже когда они общались, разговаривали, были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня, например, если касается меня, там, не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Я вам скажу, что даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи. Так что я считаю, что это прямо было очень сильное. Я говорю, это впервые такое мероприятие, которое объединило людей. И это прямо в хорошем смысле утолило интеллектуальный голод. Это про то, чтобы действительно, вот у него было выражение когда-то там «думать Беларусь». Мы думали только об этом. Никто не думал о своих амбициях, я имею в виду личностных амбициях. Никто не думал там о чем. Люди все были направлены в одном месте. Всеми мыслями, всеми своими минутами люди были там, в Беларуси. И это очень сильно.
2: То бок гроши выдаткованы недаремно, потому что там кажут, что вельми великие гроши на это пошло, и вот это одно за
3: обмеркование. Это же не из фондов, это же не из грантов, это другие люди. Были частные, в том числе инвесторы на это. Поэтому это есть только личная отчетность, грубо, Владимира Мацкевича и тех людей. Поэтому о чем говорить? Только я прочитала там у кого-то, вот деньги политзаключенных. Это никакого отношения к деньгам политзаключенных не имеет. И лучше отдать их куда? Политзневоленным на что? На сигареты, прости меня, Господи, на новый телефон. Давайте мы каждый будет заниматься своими делами. И если кто-то находит люди, есть люди, которые уже не готовы давать политзаключенным по 1000 евро в карман, скажем так. Слушайте, любая конференция, я четко знаю, помню, конференция в 22-м году, которая проходила «Новая Беларусь» в Вильнюсе, она стоила тоже порядка 110 тысяч евро. Ну что, это не нужно было проводить? Это вообще как? Я вот вообще разговоры про деньги не очень-то люблю, потому что реально я знаю ситуации, когда люди получили политзаключенные эти же деньги, которые им там были либо собраны, либо отданы. И они за счет того, что эти деньги были легкими, они попали на мошенников. И мошенники у них эти деньги стащили.
1: Сустреча з Віктором Бабарыкам пройдзе ў беларускім замку ў нядзелю 10 траўня а 15-й. А пасля гэтага праз тыдзень там адбудзецца чарговая сустрэча з філосафам Уладзіміром Мацкевічам.

0: Радио Рация.
1: Обетренные силы Украины поведомили про порушение перемирия с боку России. Злученные Штаты и Иран могут обновить перемовы уже на наступном тыдні. Конференция «Новая Беларусь» пройдет еще лето в Варшаве 8-9 жнивня. Вот такие новины почуете уже праз 8 хвилин у нашим ефіры. Іх рыхтує Анжеліка Лялковская, але до повної години ще одна тема. 10 мая у Білостоку пройде 20-й краєвий з'їзд делегатів Білоруського громадського культурного товариства. Міроприємство відбудеться у закритому форматі і збере делегатів організації для підведення виніків праці за останні 4 роки і обміркування будучих напрямків діяльності. Старшиня БГКТ Василь Сєгінь відзначає, що щолетній з'їзд має особливое значение, бо завершается черговая каденция керовництва организации. А на парадку дня может быть и питание змены керовництва товариства.
2: Ну, краевый съезд – это сбор делегатов нашей организации, Белорусского громадского культурного товариства, который проходит поводле нашего статута раз у 4 года, где подводятся выники минулого 4 года, выбираются новые улады на черговые 4 года БГКТ, головное правление, старшиня и так далее. Так что вот уже пришел час в 26-м году, как подвести, подсумовать то, что отбылось за опошние 4 года, от попереднего съезда, который в 22-м году проходил. Ну и вызначить как бы напрямки дальнейшей деятельности, выбрать людей, которые будут далее деятельничать.
3: Ты думаешь, что сколько удельников будет делегатов, так бы умовить?
2: Во всех отделах выбрано на съезд 54 делегаты. И все приедут, побачим у неделю, уже были некоторые голосы, что некто там не сможет приехать. Это как бы люди выбранные у делах Белостоцким, Бельским, Гайновским, Шамятицким и Сокольским.
3: Те привязаны съезд до кворума, что, ведомо, по законодательству, где треба какая-то количество людей.
2: Так, звичайно, кворума в том смысле, что может он отбыться у первом термине, а он позначен на 11-ю годину у неделю 10 мая. Коли будет 50% плюс один делегат, тогда мы можем начинать у 11 годин съезд и справоздавча выборчие процессы с этим связанные. Коли не будет, если будет менее чем 50%, то другой термин полгодины позднее, 11:30, уже начинаем съезд, независимо от количества. Структура нашего товариства, чи специфика деятельности заключается в том, что отделы как бы не имеют самостоятельной юридической своей самостоятельности. Вся нагрузка, вся работа, деятельность лежит на плечах головного правления.
3: Открытый это съезд краевый для публики, эти могут люди зацікавити. Как мне прийти поглядеть, что это в городе БГКТ и как оно працює?
2: Ну, это одно из таких наших мероприемств, которое закрыто для публики. Присутные только делегаты и запрошенные гости. Вот, ну и средки массовой информации, конечно. А вот посторонние люди, кто хотел бы поглядеть, ну,

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радиорация. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Радио Раце.
2: Вот это все про Америку. Он был соправдан вот, белорусский интеллигент, соправдан украинский интеллигент.
3: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
4: Помощь нашим белорусам, політзаконам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Польши, полдень у Беларуси.
3: Трамп не выключил перекидку частцы войск США с Німеччини у Польщу. Электронные черги з'явятся еще на трех помежных переходах Беларуси с Евразвязом. У Белостоку отбудется 10-й з'езд делегатов Белорусского громадско-культурного товариства.
2: С новинами Анжелика Ралковская.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що часткова передислокація американських військ з Німеччини у Польщу махчимає, поводля ягоних слов, гэта може відбитися на фоні добрих відносин з польським керівництвом. Раней міністр оборони США загадав вивести каля 5000 військовців з Німеччини на протягу года, а агульная кількість американських військовців у країні складає каля 36 тисяч. Напередодні президент Кароль Навроцький заявив, що Польща готова прийняти додатковий контингент і має не обходную инфраструктуру для гэтага. У Европе у целом дислокована каля 68 тысяч американских войскоўцев, з яких значная частка знаходится у Нямеччине. На трех пунктах пропуску на межи Беларуси с Европейским Звязом плануется введение электронных чергов и будовництво новых зон чакания. Новая система з'явится у пунктах пропуску Берестовица, Григорошчина и Каменный Лог. У каждом из них будут створены пляцовки за электронной регистрацией транспорту и полепшенными умовами для кировцев и пассажиров. Поводле плану электронная черга у Берестовицы запрацует до конца 2026 года, у Григорошчине у 2027 году, а у Каменном Логу будаўніцтва пачнецца ў 2027 годзе. Новая сістэма павінна знізіць чэргі і зрабіць працэс перасячэння мяжы больш арганізаваным. Завтра у Беластоку адбудзецца 20-й краёвы з'езд дэлегатаў беларускага грамадска-культурнага таварыцтва. Мерапрыемства пройдзе ў закрытым фармаце толькі для дэлегатаў і запрошаных удзельнікаў. Аднак у арганізацыі падкрэсліваюць, што гэта адна з ключавых падзей для ўсяго таварыцтва. Старшыня таварыства Васіль Сегень адзначыў, што з'езд падсумуе 4-гадовую кадэнцыю працы арганізацыі.
4: Краёвы з'езд – гэта бор дэлегатаў нашай арганізацыі, які праходзіць водле нашага статута раз у 4 гады. Вводзяцца вынікі мінулага 4-годзя, выбіраюцца новыя ўлады на чарговыя 4 гады. БГКТ – галоўнае праўленне, старшыня. Ва ўсіх аддзелах выбрана на з'езд 54 дэлегаты.
3: А паводле слоў Сегіня, на з'ездзе можа быць разгледжана і пытанне змены кіраўніцтва организации на наступную каденцию.
4: Я хотел бы, чтобы это был человек толковый, разумный, перспективой на дальнейшую деятельность. Ведомо, что деятельность в такой форме, какая она отбывалась на протягу 10 годов, в недалекой будучине, ну, повинна крышку поменяться. Наши публика и наших мероприемств являются люди вельми часто старейшего поколения.
3: После официальной частки для удельников съезда запланованы невеликий концерт. 20-й краевый з'езд делегатов пройдзе у юбилейны год, калі беларускае грамадства грамадска-культурнае таварыства адзначае 70-годзе сваёй дзейнасці на Падляшшы. У Варшаве живым складом дебютовал международный студийный проект «Apple Picker». Его засновальник – белорусь Микита Орлов, ведомый так само и по гуртах «Союз» и «Кмит Ансамбль». Про выход на сцену в формате «Apple Picker» творца расповел.
5: Вообще идея живого состава «Apple Picker» была всегда. У меня в Минске был живой состав, но ребята оказались в разных местах. И поэтому с самого первого дня в Варшаве у меня была мечта, задача собрать состав, но мне понадобилось 3 года, чтобы наконец-то заняться этим вопросом, потому что я был всегда занят какими-то другими проектами, пытался как-то наладить жизнь в Варшаве, и вот появились ребята, которые сами предложили поиграть мою музыку в живом составе.
3: Теперь у коллективе играют артисты из Беларуси, Украины и Молдовы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: U naszym Pomierzy będzie się dnia pochmurna z krótkoczasowymi deszczami. Wiecier słaby, 4 metry za sekundę, cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniem od 7 do 11 gradusów. Wieczorem temperatura powietra 6-8 gradusów. A zautra tak sama będzie pochmurna, trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury powietra dniem od 10 do 13 gradusów.
0: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.
2: Sobotnie dnia. Ранница з рацією закінчилася. Я Андрій Щепанюк. Дякую вам за те, що ви були. Byli wy razem z nami i rozwitwaju się nie na długo, bo niekilka chwilin pośla 16 godziny u Polszczy z przyjemnością przywitaju was u programie Poetyczne Rozdumy. Ale i raniej nie opuszczajcie naszych chwalał, żadaj wam dobrego dnia, dobrego nastroju i do sustreczy u efiry Białoruska Radio Racja.
0: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
6: Білорусознавство на Смоленщині. Антон Змагар у Чикаго. Білоруська читальня у Вільні.
7: Белорусская пресса 100 год тому.
6: У 1926 году газета «Советская Беларусь» написала про курсы белорусознавства для наставников Гомельщины и Смоленщины. У Менску отчиняются курсы для переподрыхтовки наставников белорусов Гомельщины и Смоленщины. Курсы организуются на сродки РСФСР и различены на 50 человек. Курсы протягнутся 2,5 месяца.
7: Беларусы у міжваенным друку.
6: Віленская газета «Новое життё» у 1923 годзе публікуе корэспандэнцыю з Чыкага. Беларускі рух усё болей і болей шырыцца ў Злучаных Штатах Амерыкі. Чыкага становіцца цэнтрам беларускага адраджэння. Тут знаходзіцца нашых эмігрантаў больш 35 тысячаў. Існаваў перш таксама і камітэт абароны Беларусі, але дзякуючы адсутнасці інтэлігентных працаўнікоў і таму, што камітэт не меў выразнага грамадска-палітычнага твару, ён нічога надта карыснага не зрабіў для беларускай справы. У памешканні Саутсайдскай школы беларускі дзеяч Антон Змагар, які нядаўна прыбыў з бацькаўшчыны, прачытаў лекцыю на тэму «Палітычна-нацыянальнае становішча Беларусі». Нягледзячы на тое, што ў гэты дзень было назначана многа другіх лекцыяў, беларусы пайшлі пераважна на сваю першую беларускую лекцыю. Сабралася каля 400 слухачоў.
7: Беларусь у інтэрбельме.
6: У 1921 годзе газета «Еднасць» паведаміла, што ў музыкальна-драматычным гуртку на Біскупскай вуліцы ў Вільні пачне функцыянаваць чытальня, дзе будуць мецца ўсе тутэйшыя газеты на ўсіх мовах, а гэтаксама і варшаўскія, і іншыя заграничныя газеты. Уваход для сяброў гуртка бясплатна, а для іншых 15 марак за адзін раз і 300 марак за месяц. Чытальня будзе адчыненая ад 10 гадзіны раніцы.
7: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Чаму Apple Picker вырашыў выйсці з лясоў і развіртуаліцца менавіта на гэтым фестывалі?
1: Ну, так получилось, что вообще идея живого состава Apple Picker была всегда. У меня в Минске был живой состав, но ребята оказались в разных местах. И поэтому с самого первого дня в Варшаве у меня была мечта, задача собрать состав. Но мне понадобилось 3 года, чтобы наконец-то заняться этим вопросом, потому что я был всегда занят какими-то другими проектами, пытался как-то наладить жизнь в Варшаве. И вот появились ребята, которые сами предложили поиграть мою музыку в живом составе. И, собственно, Стас Мурашко позвал сыграть на этом фестивале. Это было довольно заранее, там за месяц с лишним, и я подумал, что окей, мы за месяц можем разобрать программу минимальную и уже, да, представить слушателям.

0: Прыкладна, дзе збіраеш яблыкі, зразумела, дзе збіраеш музыку, адкуль яны прыйшлі?
1: Музыкі даволі розныя. Первы, хто адклікнуўся самастайна, это был Антон Немагай, барабанщик. С ним мы играли раньше в Союзе. Вот он прям сам мне предложил: вот, давай, если будешь собирать группу, то я с удовольствием сыграю на барабанах. И я подумал: супер, это отличное начало, потому что с барабанщиками бывают вопросы. А тут как бы уже нет вопросов, абсолютно зная Антона, его профессионализм. Потом есть Вася Ткаченко, он из Молдовы, живет в Варшаве. Мы с ним познакомились здесь и в итоге стали играть музыку вместе. Вася играет на басу.
0: До всего іншого я б додала, что Вася у некоторых выпусках, окей, у одном выпуске на Кашесть Лайф так само был моим суведучим, тому бинго.
1: Выпуск с Кмит-ансамблем. Он вообще блогер и не только на басу играет, он мультиинструменталист, сам продюсирует музыку, очень талантливый парень. Потом есть Илья, как он просит его называть, Шпон. И он играет на гитаре, тоже молодой и талантливый парень из Украины, который живет здесь, в Варшаве. Мы с ним случайно познакомились на фузовне, на репточке, и он случайно услышал, как я репетировал, и такой: вау, что это, и в итоге он меня в составе теперь.
0: Вы метанакеравана узяли у коллектива удельников из разных краин для того, как у вас одразу шарилась ваша музыка и на Молдову, и на Украину, и на Беларусь?
1: Ну, так получилось, но вообще стратегия классная. Мне она подходит. Мне нравится и интернациональность, и музыка из разных стран, и это довольно символически, что у меня ребята из других стран играют. Это прикольно.

0: Вы запусцілі праект К6 Лайф. На ваш погляд, каму ў першую чаргу ён будзе менавіта карысным?
1: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель – это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено. Ну, первостепенное в творчестве – это самореализация, как и у групп, если подходить с метафизической какой-то точки зрения.
2: Это, скорее всего, такой творческий путь. Это все про творческих людей, про искусство в целом, всю внутрянку, что за этим стоит. То есть для людей, которые отдают свои жизни во имя этого, наверное, вот что такое. То есть люди, которые понимают, что искусство в целом это точно так же важно во всем мире. То есть это огромный-огромный такой мир, где люди там лечат сердца, открывают для себя что-то новое и так далее. То есть это мир творческих людей.
3: Уважаемые пассажиры.

0: Што ўяўляе сабой цяпер праект Кашэсь Лайф? У вас часу часу назіраюцца пэўныя змены, у тым ліку і ў складзе вядучага, і пішуцца некаторыя выпускі і з удзелам аўдыторыі. Але для вас, складнікі Кашэсь Лайф, гэта?
1: Это все, что у нас есть под руками. Мы лепим наш проект из того, что видим, в первую очередь. Мы ограничены во многом, в этом есть доля нашей свободы. Поэтому я бы не сказал, что шоу имеет какой-то постоянный сформированный вид, а скорее идет куда-то в сторону развития постоянно. Модифицируется, передумывается, обдумывается, старается завязаться самого на себя. Ну, в общем, это как сериал какой-то, который подразумевает логическое развитие. Это прикольно даже для нас самих, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но от этого больше интереса в этом, даже для нас самих.
0: Распавядзіце, калі ласка, пра гурты, якія ўжо з'яўляюцца альбо з'явіліся у вас на канале. Першы гэта Лёс, другі гэта Букмит ансамбль. Чаму менавіта яны?
2: Лёс, первый выпуск, мы решили делать с группой Лёс, потому что непосредственно там Стас, участник коллектива, Стас, который Ломакин, это студия Лёс и так далее. То есть мы решили не рисковать и сделать со своей группой, со своими друзьями, то есть чтобы мы спокойно могли прожить там день съемок, прожить этот сценарий весь и не переживать за то, что, может быть, там нашим гостям будет как-то некомфортно, неуютно, что-то пойдет не по плану. То есть мы своего рода перестраховались в этом плане, что все были как бы свои, мы у себя дома, и эту сторону мы закрыли, что мы за это не переживали. То есть мы понимали, что и как. И как бы все сработало, и нам это придало какой-то уверенности, что мы справимся и с другими ребятами, уже отсняты три эпизода. Там, в принципе, все получилось, и мы рады.
1: Я еще про группу Лёс хотел сказать, что и группа Лёс – это самый ближайший был кандидат, которому нужна, собственно, промо, ради которого мы запускали этот проект как идея помощи музыкантам. Акмит, про него много кто говорил в это время, Слава был на слуху, и мы услышали, что он собирает полноформатную группу, попали на первое их выступление там, после одной репетиции, и буквально через две недели договорились уже на съемки. Все получилось.
2: Мит еще, да, зацепило то, что в составе у него интересные музыканты, интересные люди, поэтому для нас это было важно, и запечатлеть это в рамках того, что группа, супергруппа. Есть о чем поговорить, у всех свои проекты с коллектива и так далее. Интересно.

туалет, я зарачу гэты кольт. Тихенько вернуся, стану посередине зали, достану барабанную рулю, почну кричать, бить молотком по барабане. Все полягут.

0: Каго вы хочаце запрашаць да супрацы?
1: Комікі, художнікі, фатографы, артысты, паэты, пісацелі, творчыя людзі.
0: Ці ёсць нейкія крытэрыі, нейкія абмежаванні у тым, каго вы не хочаце бачыць на гэтым шоу?
1: Пока, наверное, нет такого, да?
2: Мы не настолько категоричны, не представляю, что должно произойти. Это не так сложно, наверное, испортить с кем-то отношения настолько, чтобы не хотеть его видеть в своем шоу. Пока такого не наблюдается, такой тенденции.
1: Ну, наверное, политические дела мы бы не хотели смешивать. Не хотим смешивать это с творчеством, с музыкой.
2: Не в плане, что петь о чем-то или там мы запрещаем.
1: Делать какой-то большой акцент на этом, что ли, ну... Кажется, что в рамках нашего шоу надо играть музыку, показывать творчество.

0: Як наогул вы ацэньваеце цяпер стан беларускай музыкі?
1: Буйны. Очень все круто развивается. Если слегка копнуть верхний слой, то окажется, что очень много коллабораций, которые только в зачатках, даже среди каких-то более-менее известных артистов. Хотелось бы все это освещать. Очень сильно все развивается. Как с момента переезда, да, как Антон говорил, что люди, которые не общались в Минске, например, тесно живя продолжительное время, сейчас оказались бок о бок в другой стране. И гораздо больше взаимодействий происходит. Что достаточно странно, логично, но странно, почему в Минске такого не было. Может, и было.
2: Согласен со Стасом, что я, во-первых, рад, что музыканты, которые переехали, оказались в эмиграции, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим делом, как бы ни было это тяжело и так далее. То есть продолжают создавать проекты, писать музыку там, и так далее. То есть, и это очень здорово. И видится, что как будто какая-то новая волна, может быть, новое поколение, знаешь, как будто бы что-то зарождается, и в хорошем темпе это все движется, и мне это очень нравится. Я бы хотел, чтобы это только прогрессировало, пусть все будет так.

0: З якой думкай наогул вы запускалі гэтае самае шоу? Якая была першая мэта для вас асабіста, як для людзей?
1: Для нас, как людзей творческих, это непосредственно творческая некая самореализация. Во всём это наши скиллы, наш опыт, который приобрели там за наш путь профессиональный и так далее. То есть это некое видение, как это должно звучать, как это должно выглядеть. То есть во всём этом много-много творческих моментов, много всяких подпунктиков, и вот нам это всё интересно, окунаться туда. И при этом с полным осознанием, что мы делаем важное дело, и оно связано максимально со всем творческим процессом, который там начинается, не знаю, придумыванием просто композиции, заканчивая там записью ее, мастерингом, обложкой, там, не знаю, видеоклипом и так далее. И это все как бы включает, и нам это все интересно. И мы вот, и Стас, и я, мы мультиинструменталисты, пишем свою музыку, делаем сами все и так далее. Свой опыт переложили в этот проект, и мне кажется, достаточно удачно, и хотим развиваться. И сам проект, он, наверное, подразумевает некое изменение по ходу, придумывание, пробование своих сил, куда мы можем зайти дальше и так далее, и так далее. То есть это, ну, творческий путь.
2: Ну, если напрямую отвечать на вопрос, с какими мыслями мы его стартанули. Вот если стартом считать момент назначения даты съемок первых, точку невозврата, так скажем, условия договоренности со всеми уже. Мы сидели с Антоном и такие: «Черт, как круто, что наконец-то мы это сделали и начали». Вот с такими мыслями, потому что шли к этому достаточно долго, искали способы реализации, самореализации, и нашли, наконец-то, тот, в который объединяет, ну, если не весь, то львиную часть нашего жизненного опыта.

0: Что для себя вы будете решить поспехом?
1: Наверное, нету здесь такого прям конечной точки. Мы уже испытали успех, потому что мы это сделали, мы это начали. Дальше поддерживать это все, чтобы это продолжало развиваться и как можно меньше встречало сопротивление на своем пути. Наверное, это было бы успехом.
2: Успех — это что наше шоу будет продолжаться. Вот это успех для меня.

0: Цяпер у вас можна выпускі ўбачыць на Ютубе. Некаторы матэрыял таксама размешчаны і на Інстаграм. Ёсць у вас і Патрэон, за які можна заплаціць і ўбачыць штосьці дадаткова. Што можна ўбачыць дадаткова?
1: Это эксклюзівны матэрыял, доп-матэрыял, які не ўвайшоў в эпізод. То есть по причине, наверное, хронометража просто. Остается очень много материала, которым бы хотелось тоже делиться. И композиции, и интервью дополнительные, какие-то бэкстейджи, как это все изнутри выглядит. В общем, много такого интересного контента, на мой взгляд, который мы не хотели бы, чтобы оно где-то просто лежало, пропадало. И поэтому мы вот придумали сделать Патреон и так далее. Там эксклюзивный материал.
2: За небольшую плату, так скажем, для того, чтобы просто платить людям, например, за работу, чтобы продолжать снимать в более комфортных условиях для всех, не только речь идет о нас с Антоном. Довольно много людей участвует здесь, и это все не вечно. Никто не может помогать вечно просто так, как и над чем-то работать. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы оправдать какие-то деньги, которые люди будут платить за дополнительный контент. Мне кажется, что это того стоит. Не супер много, если у тебя есть работа какая-то, и тебе интересна белорусская музыка, то будем рады и постараемся оправдать все ожидания.

0: Вельмі цікавай, троху не хапала мадэрацыі, былі спантанныя выступы з месцаў, але, на мой погляд, вялікі дыпламатычны міжнародны вопыт Павла Латушка, і ён вельмі дапамагае яму ў гэтай перадвыбарнай кампаніі.
1: Былі і добрыя пытанні, і вельмі добрыя адказы. Мне спадабалася, што Павел Павлович вельмі грунтоўна адказваў і на складаныя пытанні, і на правакацыйныя пытанні. Мне сустрэча спадабалася.
2: Нас фактычна нічога не падзяляе, мы ўсе працуем для демократичної незалежної Білорусі. Може бути, бачив різні шляхи досягнення цієї мети, але разом ідемо.
3: Выборы у координационную раду 4-го скликания будут проходить с 11 по 17 травня. На 80 депутатских мандатов претендуют 172 кандидаты, которые объединены у 9 выборчих списков. Былы полезняволенный Сергей Спарыш у одним из видео соцсетцы X звернулся до спецпредставника президента США Джона Коула, отказного за коммуникацию с белорусским диктатором по справе вызволения политвязнев с просьбой звернуть адмысловую увагу на лёс 19-гадовай палізняволенай Александры Пулінович. І сёння атрымаў публічны адказ. Джон Коул зрабіў рэпост звароту Сергія Спарыша на сваю старонку і напісаў: «Падчас маёй наступнай паездкі ў Беларусь я згадаю тваю сяброўку». Александра Пулінович была затрыманая 12 студзеня 2024 года па так званай справе чорных салаўёў. На момант затрымання была непаўналетняй. У 2025 годзе дзяўчыну осудили до 10 годов и 3 месяцев позбавления воли. И анонс подзей на Падляшы. 11 траўня у Гайнаўцы распачнецца 45-й міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі». На працягу 6 дзён у саборы Святой Троіцы будуць выступаць хоры з Польшы і іншых краін свету. Пра значэнне фестывалю распавядае дырэктар бюро фестывалю Іанна Кірылюк.
4: Наш фестываль уже это юбілейны выпуск, 45-й уже. На гэты фестываль маем 30 хораў, каторы прыязджаюць з розных странаў. Вельмі важна для наших родаков здесь, у Гайнах, и всех православных людей, для целого воеводства, для целого нашей краины, патроном хоноровым наш президент Кароль Навроцкий.
3: Сярод удельников так само будут коллективы, связанные с белорусской музычной традицией. У тым лику дитячий хор «Мара» белорусской мастацкой школы имя Миколы Равенского у Варшаве, каже Иоанна Кирилюк.
4: С Беларуси в раскладе не видно, но у нас есть такий хор, который приезжает из Варшавы, его зовут «Мара». Это дети из Беларуси, которые живут сейчас в Варшаве. А иша краина, это будет Грузия, Египет, Индия, Сербия, два хоры, Молдавия, Болгарии, из Лотвы, из Украины.
3: Фестываль открыется 11 травня урочистым инаугурационным концертом лауреата гран-при Рижского православного камерного хору «Благовест» из Латвии. Уваход на все конкурсные прослуховывания, концерты и спадорожные мероприемства будет вольный. Завершится фестиваль 16 травня гала-концертом и обвяшением пераможцев. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
5: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Завтра днём 10 траўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 6 до 13 градусаў тепла. Воблачна з праясненнямі, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні, слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
5: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожаданию. Концерт пожаданию.
6: Падляшскі канцэрт пажаданняў, трэцяя заключная гадзіна нашага канцэрту. У студыі надалей Аня Шайкоўская.
7: І надалей Валя Лаеўская. 85-654-51-51 нумары тэлефону ў нашу студію. Нумары для СМС-паведамленняў 508-667-663.
6: Чакаем таксама вашых пажаданняў і віншаванняў, якія можаце дасылаць праз Teams Login Racja, ci elektronnej pocztaj po adresie koncert@racja.com. A późnia godzina, kto jeszcze nie dozwonił się, zapraszam, nabierajcie telefony i dzwonicie. A u nas czekaje u spisku pieśnia Malitwa Maci Siemiejnego Tercetu i Woś Jana.

0: Podlaski koncert pożadania. U nas na suwiazie wierch les i spadarynia Galienka, jakую serdecznie witają u naszym efiry. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, milenki. Żadaję wam wszystkiego dobrego, wam zdrowieczka mnogo, co wy jest i za waszym pośrednictwem można złożyć pożadanie. А гарачие пожадания плывут у Паулы для матушки Веры и для отца Валерьяна Андрощук. Мы с мужем желаем вам вашу 56-ю рочницу шлюбу, всего доброго, счастья, здоровечка, благополучия, каб Господь вас сохранил на многое лето. Як мы очень рады, як вы приехали до нас у недельку. Отец служил в церкви с нашим батюшкою, а потом приехали до нас в гости. Каханые родные наши, як мы были и естешмы очень рады, что вы нас отведали. И я моцно дякую за подарки. Всего доброго, счастья, здоровья, благополучия. Каб Господь и Матерь Божия вас сохранила и на многие-многие лета, каб вам солнце ясенько светило, и зорочки в ночи до хатки заглядали, и вашего Данелька поздравляю с целой родинкою, батюшок, который у свете, поздравляю и с целыми семьями. Многое вам лета. Еще до новой воли поздравляю Калинку, мою вспанялу девчинку. Калиночка, всего доброго, счастья, здоровья, благополучия. И поздравляю Мирочка и коханого Ярочка. Ярочку, тебе всего доброго, счастья, здоровья, каб тебе ножки служили в твоей работе, каб тебе матерь сохранила на многое-многое лето. Еще с Павлом Валю поздравляю. Валюлька, всего доброго, счастья, здоровья вашим дочушкам, внучкам, Юрочкам, как вас Господь тоже сохранил на многое-многое лето. Еще поздравляю своего мужа Анатоля и сестру его, которая у нас доживает, Ираидка, всего доброго, счастья, здоровья. Своих детков поздравляю с Белостоку, жичу им всего доброго, счастья, здоровья. Еще поздравляю Кобешко, Крищу, мужичка, Крищенька, всего доброго, что ж ты уже не отзываешься, и твоим сестрам, и поздравляю твоего Толечка с Осею, который с церкви нас привозил, у нас был Юрия было. Ну и всего доброго желаю для Юрка еще и жичения с Досоколки, для Гибового. И для его жонки, и детка, всего доброго, Юрочек, тебе с именинами, счастьем, здоровьем. Нину Гибу с Соколки, с детками, с внуками, с сыновыми. Ну и поздравляю еще Вежбицких, Шишка и Ирку, всего доброго. Ну и поздравляю батюшку с острова полночного Александра. Всего доброго, отец, вам, вашей матушке, спонялой, вашим деткам и внукам. Счастья, здоровья и многие-многие лета, как вы были много здоровенькие. И поздравляю Адрианка своего, направду, с целого сердца, всего доброго жичу. Ну и свои еще поздравляю Ковальчуков, Олю и Толечка, и ваших детков, и внучков, и правнучков. Тримайтеся, счастья, здоровья. Еще поздравляю Заструка Нину Бондар с сыночком, и с дочушкою, и с внучками. Всего доброго. Ленку поздравляю с Соколки, и Володька Сукович, брата. Ну і поздравляю свою сеструнку, моцно хвору Йолю Лех з Білосоколки. Йолечка, тримайся, каб Господь тебе сохранив на многое лето. Всіх поздравляю, хто слухає Радіо Рація. І вас ще раз, миленькі.
0: І вам так само усього-усього найліпшого у Верхлес. І для вашого мужа, і для вашої Раїси, яка я разом з вами проживає, усього-усього вам доброго. Пісня «Жонка моя кохана» буде неузабаві.
1: Дякую, дякую.
0: Усього вам найліпшого.
2: Каханай мамі Галіні Самосюк Щаромхі найліпшія пожаданні моцнага здароўя, спакою, усмішак, ды штодзённай Божай апекі дасылаюць дзеці, унукі і праўнукі.
0: І яшчэ Крыся перадае найлепшыя пажаданні для Госі, Базыля і Аніты з Лащінкі. А ў нас жонка мая каханая і прымакі.

In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the Mix.

от страха стоит над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей.